ᱢᱟᱞᱚᱛᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱥᱤᱠᱟᱹᱨᱤ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱧᱩᱜᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱞᱚᱛᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨ ᱵᱟᱥᱚᱱᱛᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ